0: Советское правительство решительно поддерживает Китайскую Народную Республику. Мы считаем, что нужно отстранить Чен Кайше от власти.
1: Objection. The Soviet Union considers the representation of Chiang's government null and void simply because it doesn't recognize its government. The U.S. government opposes expelling Chiang's representatives who we recognize his government rather than the government of PRC. On this basis, the U.S. government insists on the validity of the representation of Chiang Kai-shek's government.
0: Мы против того, что говорит Америка. Мы считаем, что дипломатия в их стране не может влиять на Китай.
2: Мы полностью поддерживаем китайское решение об отстранении Чан Кайши от управления Китаем и его народом.
3: 玉孤台下清江水，中间多少行人泪，西北望长安，可怜无数山。主席，周叔叔，娜娜，今天。 联合国开始对苏联的提案表决。
4: 青山遮不住，毕竟东流去，江晚正愁余，山深闻鹧鸪。

0: Da, odiš kapaciti. Nikola Pirat, Tala Polivet.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Пойдемте?
0: Хорошо.

0: Спецпоезд товарища Мао Цзэдуна в полной безопасности добрался до Северного вокзала. Товарищ Мао выступит с речью на вокзале.
1: Текст Мао Цзэдуна с Мидом КНР обсуждали или нет?
0: Никак нет. Иосиф Виссарионович, какие-нибудь еще вопросы?

0: товарищ,
1: 毛
0: 泽东同志，
1: 毛泽东，我当时不懂
0: 的，怎么？
1: 你这个，马文多，
0: 身
2: 这个，牛子，你这不不是小意思？
0: 我真的很羡慕你
2: 啊，斯大林同志，我可是长期受委屈的人呢，这么多年来，我是有话无处说呀。
1: Товарищ Мао Цзэдун,
0: 毛泽东同志
1: я когда в прошлый раз встречался с
0: Цзао,
1: я сказал, что коммунистическая партия Советского Союза допустила кое-какие не очень хорошие замечания по отношению к вашей революции.
2: Но, в конце концов, вы победили в вашей революции. А победители, как говорится, не судят.
3: Сталин, 同志言重了。中国革命的胜利离不开苏联的支持。作为中国共产党的领导人，我要向苏联老大哥，向斯大林同志表示感谢。
4: Mr. President, Mao has already left for the Kremlin to meet with Stalin.
5: He just got to Moscow. He's seen Stalin already.
6: Yes.
7: Has this meeting been requested by Mao or Stalin?
4: We're not sure. The Soviets are maintaining the strictest confidentiality regarding Mao's itinerary. It's difficult for our men to get the core information.
5: Well, no matter who made the request, the fact that they are so eager to meet each other proves that both Stalin and Mao want to know what's in each other's hands, what cards.
8: Как считаешь, товарищ Мао Цзэдун, почему нам не объединить наши усилия? А?
3: 当然需要了，而且应该是一个既好看又好吃的东西。
8: 啊， красиво и вкусно，
0: 好看好吃。
9: Товарищ Сталин。
10: 毛泽东主席所说的是中国的一种幽默，意思是
9: 我们两党两国之间所签订的任何协议，不仅要以华丽的辞藻，而且还应该有更实质的内容，令我们双方都满意。
8: Китайский язык очень интересный язык, но что товарищ Мао Цзэдун подразумевает красиво и вкусно?
0: 吃的东西是什么？
3: 我们两国之间当务之急是要签订一个真正平等的、互助互惠的友好同盟条约。
8: 意思是 ，китайские товарищи будут настаивать на подписание нового договора, то это поставит ситуацию в тупик. Время сейчас неподходящее. Вам придется подождать.
0: 你们只能再等一等。

0: The U.S. is willing to help the CPC in becoming the second Tito. Such news must enrage Stalin. Deep down, he doesn't trust Mao.
1: We should make a public announcement on behalf of the U.S. president,
0: emphasizing that the U.S. holds no hostility towards China and respects its sovereignty over Taiwan.
2: 都是一些翻手为云、覆手为雨的寡廉鲜耻之徒。杜鲁门居然公开宣称，台湾不在美国的防御线之内，这是要示好中共，这是要抛弃我们呀！美国人是怕斯大林和毛泽东达成某种协议，故作姿态罢了。
3: 报告，秘书长，有文件。
4: 父亲，斯大林和毛泽东没有谈拢，你看这件事情要不要告诉美国人？
5: 不，这个底牌暂时捏在我们的手里。既然大幕没有落下，我们就睁大眼睛。
6: 看看这东西两个大国的博弈该如何收场。Иосиф
7: Виссарионович,
8: это запланированная на данный момент программа торжеств в честь вашего 70-летия. Прошу ознакомиться.
7: 那。 Что касается товарища Мао Цзэдуна, в отличие от других лидеров коммунистических партий, организуйте ему что-нибудь в особом таком порядке, ну, по высочайшему классу.
8: Хорошо. Но дело в том, что по дороге в Москву он немного приболел.
7: Как он заболел-то?
8: Он простудился, но я думаю, ничего серьезного.
7: Срочно вызовите ему доктора, чтобы он ему провел всеобщее обследование.
8: Слушаюсь, Иосиф Виссарионович.
7: Давай.

0: всех сегодняшних подарков. Спасибо вам.
1: Сталин, товарищ
2: Сталин.
3: 这是中国人民的一点心意，请笑纳。山东大葱1000斤，江西金桔1000斤，冬笋500斤，西湖龙井100斤，香秀背面300条，枕套600个。
0: Спасибо китайскому народу.
1: 都是我国人民自己生产的土特产，不成敬意。
0: Не скромничай. Товарищ Мао, я знаю, что у вас есть китайская пословица «Подарок легок, да тяжело, внимание». И как я посмотрю на этот список, подарок не такой уж и легкий. Такого в Советском Союзе не сыскать. В будущем будем обмениваться промышленными и вашими сельскохозяйственными продуктами.
1: 那咱们一言为定。
0: Это отбери часть подарка и вместе с этим транспарантом организуйте такую экспозицию в первом зале Пушкинского музея. Да, и не забудьте государственный флаг КНР с 5 звездами. И поясните народу, что это бесценный подарок китайского народа. Советский.
4: Слушаюсь, Осип Виссарионович.
0: Да.
1: Спасибо, Сталин, товарищ. 愿中苏人民携手合作，世代永好。
0: Да, и еще. На сегодняшнем банкете, пускай товарищ Мао Цзэдун будет сидеть рядом.
4: Товарищ Мао Цзэдун, прошу.
1: Мао Цзэдун, товарищ. 好。